0: Такое чувство, будто это очередной заговор.
1: Что же мне делать?
2: Что-что? Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Восьмое.
2: Октября.
3: В Москве 4 часа утра.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой. Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Та-тарам-тара-там. Та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-тара-тара-тара-та-та. Та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.
2: Хороший токи мо, канаши токи мо, ой, ой, домна токи демо, ищо сайцмо.

0: 스펀니 포크
1: 펀니 바타
0: 즈번니 반도
1: 오사머니 오깡
0: 아메노히와 나가구츠
1: 나가구츠도 네코
0: そして
1: 君と僕

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг. Восьмое.
2: Восьмое.
0: Октября.
2: Октября.
3: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
4: В Москве 6 часов утра.
3: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Говно.

0: там, та-тарам-тара-там, та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-та-ра-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Восьмое.
2: 8 октября.
3: Актив.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

наклон, наклон, наклон, хорошо. Ноги поставьте вместе, пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Потяните руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите.

разбираются в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Восьмое.
2: Октября.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь. Иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня. Четверг.
1: 8
2: октября.
0: Октября.
3: В Москве 10 часов утра.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: Восьмое.
1: Восьмое.
2: Октября.
1: Октября.
4: В Москве 11 часов.

Проект Анон FM – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoringа является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

Лайт. Краща радіостанція всіх часів та народів. Анон F.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Восьмое.
5: Восьмое.
6: Октября.
7: Октябрь.
8: В Москве 12 часов.
9: О, бля, какой же ты мудак, бля.

взяли меня с топором на поясе. Я был тогда максимально плотно на спорте. Хардбол и качалка в лес катались толпой. Костер среди ночи, пневматические винтовки. Либералы, хачи, пидорасы, они нас боялись.

гоняешь тупые мысли, типа сейчас повесят на тебя все. Дикая смесь жалости к себе и поиск выхода из ситуации. В хате круглосуточное кровопийство. Загнобить тебя пытаются по указке ментов.

до обморока на бетонке. Ребро сломали ударом ноги в живот. Сапогами по сраке запинывали, стал черножопым. Потом за бараками носил бревна со снегом.

0: мой старый друг не ходит.
1: Штурмовик. Полтора года прошло с того дня, как я переступил порог своей квартиры и шагнул в абсолютную неизвестность, начав самое удивительное путешествие в своей жизни. Монотонная речь судьи, зачитывающей свое сочинение, оглашение финальной части, конвой с наручниками, полумрак камеры, ожидание автозака и вот «Здравствуй, новый неизвестный мне мир». Про тюрьму у меня нет никакого желания ни вспоминать, ни что-то рассказывать. Дело вовсе не в тяготах арестантской жизни, а в ее пустоте, бессмысленности и бесцветности. Там нет цвета, там все серое. Нет цвета, нет вкуса, нет самого ощущения жизни. Я не говорю за всех, конечно, излагаю лишь свои собственные ощущения. Тюрьма – это анабиоз, абсолютная заморозка всех жизненных процессов, буквальное убийство времени. Многие люди, еще не попавшие в тюрьму, но предчувствующие ее, строят планы. Строят планы о том, как они изучат в тюрьме итальянский язык, напишут бестселлер, смогут осуществить еще какой-то глобальный проект, на который в обычной жизни у них не хватало времени. Возможно, у кого-то получится, я не буду спорить. Однако это очень и очень сложно сделать. Тюрьма убивает любое начинание такого рода. Ее притяжение, ее трясину очень сложно преодолеть. Тюрьма стремится все оболотить и выкрасить в один серый цвет. Поглотить, отупить, убить все живое в человеке. Атрофировать все мысленные и чувственные процессы. Серость и болотная трясина тюремного бытия – это самое страшное и убийственное, что здесь есть. А вот война? Война – это абсолютный асимметричный контраст тюрьмы. Война наполнена всей гаммой цветов, существующих на Земле. Это совершенно иная скорость времени и совершенно иная ценность каждого его отрезка. Нет ничего, нет ни одного фактора, которые могли бы как-то уравнять два этих мира. Кроме того, конечно, что у тебя нет дома. Некоторое время назад мне довелось оказаться в одном селе на позициях соседней части. Я шел один по пустой улице, среди брошенных, но совершенно целых домов. На стыке двух этих частей села горел недавно построенный дом, и его зарево было единственным источником света вокруг. Ни голосов, ни каких-либо других звуков мира или войны тут не было. Абсолютно мертвая, пустая, темная улица, оставленная людьми, но еще хранившая их тепло. Здесь остро чувствовалось, что люди ушли отсюда совсем недавно. В этих домах не было запустения, они еще были живы. По мере того, как я углублялся в улицу, я находил какие-то признаки жизни, с удивлением понимая, что здесь кто-то есть, что здесь все еще живут люди. Не наши военные, а мирные местные жители, которые по каким-то причинам не смогли или не захотели отсюда уехать. Я прошел мимо большого дома с занавешенными окнами и услышал, как из-под него, видимо, из подвала, доносятся звуки дизель-генератора. Я прошел мимо мангала с гаснущими углями. Я слышал голоса где-то в глубине одного из дворов. Я чувствовал и понимал, что за мной сейчас наблюдают из этих темных, закутанных, занавешенных домов. По дороге я приметил один хорошо сохранившийся дом, явно покинутый, и решил остановиться в нем на ночь. Обследовав дом и убедившись, что я в нем точно один, я расположился на ночлег, улегшись на голую кровать с сеткой. Я с облегчением стянул с себя бронежилет, снял каску и положил под голову рюкзак. И вдруг понял, что впервые с того дня, как я переступил порог своей квартиры,

0: квартиры, отправляясь на оглашение приговора, я впервые нахожусь наедине с самим собой. Впервые за это время я обрел абсолютное, полное одиночество, которое невозможно в СИЗО, невозможно в колонии и практически невозможно на войне. Везде и все время с тобой кто-то есть. В камере СИЗО, на бараке в лагере, на производстве, в учебке, в расположении, в окопах, на позиции, на задании я всегда был с кем-то. И вот впервые, резко и неожиданно, я оказался в чужом доме, совершенно один, наедине со своими мыслями и эмоциями. Я буквально захлебнулся в их потоке. Мне кажется, единственное, что здесь зависит от человека, это абсолютно трезвое и адекватное восприятие реальности. Если начнешь думать, что тебе все это снится, что это происходит не с тобой, что это не может быть правдой, то все. Ты запускаешь с этого момента цепь необратимых событий, тянешься куда-то через окоп, и тебя снимает условный снайпер. Утром я обнаружил пункт эвакуации в 30 метрах от дома, в котором спал, после чего меня отправили на следующее задание. Нас пошло туда семеро, однако двое позорно запятисотились, сбежав в лесополосу. За нами в 20 метрах сидела полнокровная рота мобиков. Но мобики сидят, прижавшись к стенке окопа, обняв автомат, и на предложение нашего командира оказать нам содействие они отводят глаза. Это не наша задача, мы должны удерживать позиции и все. Мы здесь уже неделю, мы устали. Нам сказали, придет шторм Z и выбьет пидоров. Ну конечно, да, шторм Z придет и все сделает. Они говорят о нас, как о каких-то супервоинах, способных творить чудеса. Но какие мы супервоины? Обычные уголовники, набранные с разных российских тюрем с двухнедельной подготовкой. Наш командир машет рукой. Упрашивать бесполезно, мобики не пойдут. Не пойдут, хотя там, в тех окопах, сидит человек 10, не больше. Их всех можно загасить. Там тоже сидят не супервоины. У них есть автоматы и один пулемет. У нас есть мухи, шмель, РПГ. Их всех можно загасить. Но явно не тем отрядом, который у нас есть. Мы с хохлами в одном окопе. Нас пытаются выковырять из этого угла при помощи миномета. Идут долгие томительные часы. Жара. Очень хочется пить. С водой у нас беда. Но зато есть повод подарить мобикам ощущение значимости и причастности к великому сражению. За водой для нас они убегают охотно и даже, как мне показалось, с радостью. Они готовы носить нам воду, патроны и даже отдают свои сухпайки. Когда мы отступаем, мобики провожают нас негодованием и упреками. «Вы что, бросаете нас? Уходите?» Я испытываю испанский стыд, когда дядя весом в 100 кг говорит такие слова мне, щуплому очкарику. Да еще и к тому же его гневный голос срывается на фальцет. Выходим. Уже темно. Надо перебежать поле и укрыться в спасительной лесополке. Если дрон-камикадзе застукает нас на открытом пространстве, то кто-то останется здесь по запчастям. Но, слава богу, мы перебежали, укрылись среди деревьев, и дальше можно идти быстрым шагом, с интервалом в 5-6 метров. Мой рассказ, он, собственно, не про батальные сцены. Меня вообще не тянет на описание перестрелок, перебежек, всяких там взрывов. Вот этого убило, того разорвало, вот этого хохла мы разъебали с двух стволов. Нет, у этого всего, мне кажется, будет много певцов и без меня. Мне больше интересен внутренний мир людей, шагающих в бездну, их переживания, ощущения, мысли и эмоции, проявления низменного и высокого. В том бою один из наших попал в плен. Мы считали его 200-м, ведь хохлы неохотно берут в плен Шторм Z. Мы не представляем особой ценности как обменный фонд. Нас, как правило, сразу же выводят в расход. Но спустя месяц этот боец всплыл на ютубе. В пропагандистском ролике с той стороны наш боец рассказывал, как его принуждали в колонии к отправке на войну. Никто из нас, кто смотрел тот ролик, не осудил его, ведь все понимали, как этот ролик был снят. Простреленные руки и ноги, ощущение безнадеги, понимание, что никто тебя никуда не вытащит. И ты это все понимаешь, несмотря на боль, от которой мутнеет сознание. Так что никто из нас, бывших в этой жопе, его не осудил. Чем пахнет война? Можно сказать пафосно, что война пахнет трупами и порохом. Запах трупов дает трагизм, запах пороха – возвышенную романтику. Но это не будет правдой войны, потому что третий ее основной запах – это запах говна, которым забиты лесополки, которые можно встретить в окопах и блиндажах, в штанах раненых и убитых. И вот я бегу, продираясь сквозь заросли акации по сухой выжженной солнцем траве. Здесь все против нас в этой проклятой стране. Все ненавидит нас. И даже акация пытается схватить меня за плечо, задержать, не дать мне уйти от стремительно нарастающего сзади свиста. В селе мы находим разрушенный дом на окраине с хорошо сохранившимся подвалом. Теперь нам не страшны кассетки, да и попадание малым калибром не особо нам страшно. Вызывать эвакуацию нельзя, нужно ждать. Противник отследил, где мы, и теперь будет наблюдать за этой точкой. В подвале можно немного расслабиться, снять каску, скинуть тяжеленный рюкзак, набитый медикаментами и боекомплектом. Здесь можно отставить в сторону бесполезный автомат. Бесполезный, потому что уже скоро сутки, как мы мечемся по лесополкам, уклоняясь от артиллерии, расстреливающей нас с дальних позиций. Враг где-то там, далеко за линией горизонта, вне пределов видимости. Его глаза – это дроны, висящие в небе. Для нас они недосягаемы. Смерть ищет нас с неба, падая вокруг минами, снарядами и кассетками. Я надеваю бронежилет и каску. Со двора, через проем выломанного окна, что-то прилетает, и мне больно жжет бедро. Крови нет, штаны целые. Видимо, это был просто раскаленный осколок. Вечером, перед тем, как стемнело, через проем в стене, я наблюдал ужасную сцену, как метится камикадзе в одного из наших бойцов, заползающего под дерево. Я только и успеваю, что падать со своего наблюдательного пункта на пол, вжиматься в него и молиться, чтоб пронесло. Со мной в этой комнате сидят двое дагов, посланных на усиление. Даги классические, четкие. Красные мокасины, заниженная приора, вот это вот все. Они покушали и спят в обнимку с калашами. Я остался дежурить один. Как же я оказался в этой сраной тюрьме, путь из которой привел меня сюда, на окраину какого-то безвестного хохлядского села. Какие-то раздолбанные БМП, разрушенные дома, какие-то люди, с которыми я в прежней жизни, никак бы не пересекся. Хохлы эти в соседнем лесу, перестрелки, перебежки. Когда сидишь в домике из говна и палок, а в 30 метрах от тебя рычит американская БМП, то это очень дискомфортно. Сидишь ты с автоматом в картонном домике, а за разрушенной стеной рычит и лязгает сталью страшенный зверь. И все бы ничего, но по нашему и соседскому дому начинает работать танк. Не миномет уже, не стволка, а танк. И с тех пор на вопрос, что самое страшное на войне, у меня имеется очень четкий и конкретный ответ. Лично для меня самое страшное – это танк. Танк – это серьезно. Это прям совсем тяжко. Танк очень серьезно давит на психику, намного эффективнее стволки и миномета. А в воздухе, на минуточку, летают вражеские ФПВ-дроны. И если в нашем домике появится дыра в крыше, то нам пиздец. Когда-то я все это видел в кино, однако там люди прятались от бездушной летающей смерти в руинах высокотехнологичного мегаполиса. Но реальность привнесла привкус фарса, зловещей иронии и феерического сарказма. Я с грустью думаю, что это совсем не весело пережить такое утро и в итоге сдохнуть под развалинами домика. Не так далеко есть ливневые трубы, мощные, железобетонные, укрытые под асфальтом. Вот туда мы и начинаем небольшими группами перебегать из дома, пока танк перезаряжает свой боекомплект. Кассетки продолжают сыпать, дроны летают, и скоро ко всему этому снова присоединяется танк. Он четко бьет по трубам. Трубы гудят, воют, башка раскалывается. Но здесь ты хотя бы понимаешь, что тут он тебе ничего не сделает. Тут уже надо просто сидеть до вечера, а потом под прикрытием сумерек часов в 7 идти дальше. Нервное напряжение спадает, я немного расслабляюсь, и вот только сейчас понимаю, до какой степени я устал. Закрываю глаза. До 7 еще есть 3 часа. И теперь я могу просто попытаться немного вздремнуть.
1: все.

Все знают, что во время войны в мою квартиру попал снаряд. А так как это было зимой, то мы перешли жить на другую, которая не пострадала. Я сидел дома, изо рта шел пар. Военные брали аэропорт и часто стреляли. Хотя не так часто, как сейчас. Когда бомбили площадь и люди сгорели в машине, все видели дым, в который они превращались. Один из них просто сгорел, а другой сгорел до костей. Помню, один раз мне сказали, что не одних вас бомбят. Зачем привлекать наше внимание? Умирайте молча, как евреи в концлагере. Умирайте молча, как в сталинских лагерях. Умирайте молча, как евреи в концлагере. Умирайте молча, как в сталинских лагерях. В наш дом однажды попал снаряд, и мы тогда долго искали кота. Думали, что он убежал.

моя мама, она легла на место кота. Через час стрелять перестали, была совсем еще ночь. А потом нас начали бомбить снова, и моя мама лежала опять под столом. Умирайте молча, как евреи в концлагере. Умирайте молча, как в сталинских лагерях. Умирайте молча, как евреи в концлагере. Умирайте молча, как в сталинских лагерях. Вчера вечером вспоминал, что когда я рассказывал, как нас сильно бомбят, то многие просто смеялись, а другие недоумевали, зачем я все это пишу. Один человек так и написал мне: «Евгений, зачем вы пишете это? Ведь это неинтересно. Какие чувства может вызвать история, что кого-то убили?» Сегодня, когда я проснулся, то прочел новости, посмотрел, где бомбят, вскипятил потом воду и почистил зубы, укрыл кота одеялом. За окном кто-то долго и упорно стрелял, и тогда я подумал, что эти выстрелы действительно уже не привлекают внимания.

Это песенка про Иванушку-дурачка, который собирал деньги на гуманитарные дроны для ВСУ. Целую тебя в пузико, мой русофобский друг. Маленький Ваня живет в пузыре, как белка из Спанч Боба. Богатенький хуеплет про жизнь пидорашек пишет из Нью-Йорка. Хулиган Вова ему обосрал малину. На Первом канале Ваня уже не споет про Гитлера и о своей тонкой любви к женщинам из Сибири. Ваня изменял жене на гастролях с фанаткой из Дивногорска. Семьянин базированный, как Борис Немцов. Он тоже был пошмаром, да вот жаль, наглотался чеченских хуев. Политика крайне увлекательное занятие, не правда ли, Иван? Олигархи из Киева тебя нормально приходуют, крылатая демократия.

самое лучшее, самое классное, самое честное. Наше движение не будет задушено. Это прекрасно, спасибо инвесторам.

0: только, что Россия будет СВО.
1: Кто настоящий ты? Тот отвратительный злобный монстр, которым ты стал? Или отвратительный злобный монстр, которого мы когда-то любили?

Субкультура. На дворе была осень 2026-го. К этому времени умерли многие герои недавнего прошлого. Предыдущая эпоха не просто метафорически ушла, она физически закончилась на вполне определенных людях. Началось какое-то новое темное технофеодальное время, и его вектор направлен в понятную сторону. Дальше будет хуже. Мой вопрос заключается в том, как мы дошли до этой точки и что со всем этим делать. Вопрос, кто виноват, как вы, наверное, понимаете, ответа не требует. Давайте мысленно вернемся на 20 лет назад. В 2006 году мне было 11 лет. Я абсолютно ничего не знал ни о национал-большевиках, ни о скинхедах, ни о рэперах, ни о панках, ни о либералах в ЖЖ, ни обо всех прочих суб- и околокультурных движениях. А они, тем не менее, существовали. Всего через 2 года я буду свидетелем стрелки рэперов против металлистов, на которой рэперы за счет большей численности уверенно победят. Вполне возможно, что именно этот малозначительный момент предопределил мои подростковые музыкальные вкусы. Ведь что слушает подросток в Дивногорске? Он слушает то, что слушают его друзья. А когда кругом одни рэперы и за неправильный вкус тебе могут дать пизды, то выбор, к какой стае примкнуть, становится очевиден. Что такое субкультура? Я могу взять определение из головы и сказать, что это социальная группа, которая объединена общей эстетикой, языком, философией и ритуалами. Да, слушать пацанский рэп на кирпичной Nokia – это эстетика. Да, использовать рэперский сленг – это язык. Да, быть за андерграунд против мейнстрима – это философия. Да, нажираться за гаражами до рвоты – это ритуал. Мне было 13 лет, и я, сам того не осознавая, был частью субкультуры рэперы. Это не казалось мне чем-то необычным, наоборот, это было максимально естественно. У меня в голове не помещалась мысль, как вообще можно быть кем-то другим. Шел 2008 год. Тесак сидел свой первый срок, Лимонов занимался партийными делами, а Навальный вел блог про коррупцию. Причем здесь субкультура? Дело в том, что любое горизонтальное объединение само по себе создает конкуренцию центральной власти, либо как минимум ослабляет ее. Скинхеды были субкультурой, нацболы были субкультурой, либеральная тусовка в живом журнале была субкультурой. У каждой из этих групп была своя эстетика, язык, философия и так далее. Первыми под нож попали крайне правые. За счет насилия и убийств они, с одной стороны, были наиболее радикальными и заметными, а с другой – самыми подментованными. Так уж сложилось, что правый движ в России, начиная с «Черной сотни», либо напрямую создан государством, либо используется им в своих интересах. А когда инструмент перестает быть нужным или выходит из-под контроля, то от него просто избавляются. С нацболами все обстояло иначе. Имея яркого лидера, регулярно пополняющуюся организацию и внятную политическую программу, они обладали субъектностью, то есть относительной независимостью от центральной власти. Революционный романтизм был одновременно их сильной и слабой стороной. Ведь быть политиком значит быть циничным, это значит лгать, быть лицемером и манипулятором. Национал-большевики такими, очевидно, не были. Многие из них неиронично совершали подвиги, прекрасно осознавая, что за свои действия они надолго сядут в тюрьму. В одном романе Захара Прилепина как раз был описан такой типичный нацбол, который вместе с соратниками захватывает административное здание, не имея при этом никакого позитивного плана дальнейших действий. Да, смерть – это не пустой лозунг, это действительно иррациональное стремление к гибели, не как у карикатурных сэдбоев и с**ков, а как у героев, которые жертвуют собой ради идеи или своих близких. Я выступал на лимоновских чтениях в Нижнем Новгороде и был в тамошнем бункере. Несмотря на запрет и отсутствие лидера, они до сих пор существуют, пусть и не в такой яркой форме, как 20 лет назад. Третья сторона, либералы, когда-то давно обладали в стране всей полнотой власти. Сейчас кажется невероятным, но в 90-е Россия действительно была освобожденной. Не свободной, а именно освобожденной от власти государства. Но вернемся в нулевые.
Как сейчас, так и тогда либералы были заметнее всего в интернете. Именно интернет превратил их из прослойки разрозненных индивидов в тусовку, которая вела публичный диалог и бесконечные дебаты с представителями всех сторон. В конце нулевых Навальный вел борьбу с коррупцией, будучи помощником губернатора Кировской области. Спустя примерно 10 лет этого губернатора посадят за взятку, а на самого Алексея будут регулярно заводить сфабрикованные уголовные дела. В конце 10-х при помощи уже гораздо менее свободного интернета Навальный будет записывать провокационные видео о российских чиновниках, пытаясь тем самым разозлить и вывести простых людей на улицы для массового протеста. В 2019 году я как раз выступал в Москве, когда был один из таких крупных митингов. Людей пиздили, штрафовали и выписывали символические сроки. Раздавить либералов оказалось сложнее всего, так как они были равномерно распределены по всему в кавычках обществу. Почему государство оказалось сильнее всех? Потому что у него есть несопоставимый административный ресурс. Каким бы агрессивным радикалом ты ни был, однако против организованных структур ты ничего не сделаешь. Тебя даже не нужно сажать, достаточно просто уничтожить среду твоего обитания. Заморозить банковский счет, закрыть сайт, объявить тебя неприкасаемым. Лично меня, например, в 2023 году Роскомнадзор забанил на стримингах. Так что теперь я зарабатываю в месяц на 5000 рублей меньше. Деньги и аудитория здесь не имеют значения. Главное – это сигнал, что тебе нужно внимательнее следить за базаром. Так мягкой силой государство подавляет инакомыслие. Но для чего оно это делает? Тут важно понимать, что государство, хоть оно и кажется внешне единой структурой, но на деле таковой не является. Миллионы чиновников и ментов – это все отдельные индивиды и семьи со своими личными интересами. У товарища полковника нет цели посадить лично тебя, он просто делает свою работу, зарабатывая деньги. У РКН нет цели забанить очередного квадробера, он просто попался ему под руку, чтобы выполнить план. У владельца клуба нет цели отменить твой концерт, он просто перестраховывается, кабы чего не вышло. Система воспроизводит сама себя, создавая атмосферу тотального страха, паранойи и недоверия. И, что важно, эта атмосфера присутствует в том числе и на самом верху. На дворе была осень 2026-го. И как бы ни было страшно, но мы все еще здесь. Говоря «мы», я даже сам не знаю, кого имею в виду. «Мы» — это, наверное, все запрещенные, полулегальные и никем пока еще не замеченные субкультуры. Мы очень разные. Фрагментация является нашей основной чертой. Собственно, для этого и нужны субкультуры, чтобы каждый уникальный человечек мог найти своих. Чтобы не нужно было играть в прятки с бюрократией, чтобы не нужно было быть лжецом, подстраиваясь под то, с чем внутренне не согласен. Интернет сильно упростил задачу нахождения похожих на тебя людей. Вместе с этим началось взаимное проникновение субкультур. Теперь ты можешь быть частью одновременно нескольких, и никто с тебя за это не спросит. Никто, кроме государства. Примерно с начала 10-х оно начинает активно проникать в интернет, устраивая показательные казни. Нельзя быть тем, нельзя быть этим, нельзя вот это, нельзя то, нельзя пятое, десятое, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Внезапно оказалось, что мы живем в злом мире анимешников, гей-баров, педофилов, религиозных сект, футбольных фанатов, геймеров-террористов и прочих неприятных персон. Оказалось, что вокруг живет множество хуевых людей, и все они развращают несчастных российских детишек, которых год от года рождается все меньше. Закономерный вопрос: если все нельзя, то что можно? Кем может стать ребенок в этом испорченном мире? Государство дает ответ на этот вопрос, создавая молодежные патриотические движения, на которых подростки в одинаковой форме громко топают ножками по бетону, будто бы они уже попали в исправительную колонию. Мама с папой, уставшие от своего ребенка, добровольно сдают его в руки казенных структур, надеясь, что те сделают из него человека. Очень странно, что количество детей из-за этого по какой-то фантастической причине не увеличивается. Вернемся мысленно в 2008. Мне было примерно 13 лет. Я имел очень смутные представления об окружающем мире. Однако уже тогда мы с друзьями смеялись над движением нашей и всей школьной принудиловкой.
«Почему я, малолетний ребенок, должен петь на параде старую советскую песню, слова в которой не имеют ко мне никакого отношения?» Потому что таков бюрократический ритуал. Потому что иначе наши учительницы сделают выговор или понизят зарплату. А может быть даже уволят без возможности устроиться снова. Находиться от чего-то в зависимости – это не только унизительно, но и довольно стрессово и даже тревожно. Когда тебе не принадлежит твоя жизнь, то это создает серьезные проблемы с психикой. Как выглядит типичный учитель, чиновник, врач или мент? Заплывшее лицо неопределенного возраста, бессмысленный взгляд, резкие скрипящие интонации. Мы видим эти лица в школе, кто-то затем видит их в армии, кто-то в университете или на работе, а кто-то впоследствии даже примеряет на себя одну из этих масок. Я не говорю о том, что плохо быть учителем, нет, учителя нужны, и чиновники нужны, и врачи нужны, и даже менты тоже нужны. Однако я абсолютно уверен в том, что никому из них не нужна та самая атмосфера принудиловки, страха и нескончаемой липкой тревоги. Все.

0: все люди умирают, большинство переходит.
1: Sun Tzu said, "The art of war is of vital importance to the state."
0: Все люди умирают, большинство переходит в смерть.

Я спросил у зимы, кто такие есть мы, а в ответ хуй наны, да черные пуханы. Где снег не пахан, приходит хана, кто там не носит черного пухана? Черный

Има всеми шторами следует немедля забаррикадироваться, на все замки как следует закодироваться. По жизни каждого направляет автопилот. Уходит.

всех, типа люди нормальные. Процветай, мой народ, плодись, богатей. Когда я слышу гадкое словечко «рашка», чем-то противное языку, то всегда ощущаю в нем привкус параши, имея к словам все же некоторый вкус. Но разум понимает, хоть протестует сердце, что есть в

нравится, потому что я люблю их обоих. Необходимый конфликт формы и содержания, грубой физиологии и нежного чувства, с тяжкой ясностью, как после многолетнего запоя с похмелья. Во всех вещах сквозит отсутствие тебя. Сижу как лох, последнюю залупу теребя. Во всех вещах сквозит отсутствие тебя. Сижу как лох, последнюю залупу теребя. Во всех вещах сквозит отсутствие тебя. Сижу как лох, последнюю залупу теребя. Соседи все лаются, не уймутся никак. А у нас на кухне в полу тупая травма, бутылка от коньяка. Слова отскакивали от стены.

где время вагон застрял в тупике. Возле отчего дома присядешь упорот, зависнешь на тупнике. Встретит родимый красный острог, уныл.

мерки. Я заделаюсь овощем или иным растением, когда сравняется с землей этот город. В республике соленых огурцов и квашеной капусты. Голая жизнь дана здесь в простых вещах. Постсовковским сетбоем, что значит по-русски, что просто вырос на кислых щах.

дерево за все, что наблюдаю. Ёбаный стыд, русские люди, ёбаный стыд, русские люди, ёбаный стыд, русские люди, ёбаный стыд, русские люди.

Купер, ее холодный белоснежный террор, ее беспросветная темная аура, с нами черные пуховики и шерстяные подгузники, тоска, тоска зеленая и мысль заземленная, отморозились напрочь в тоскливой болезни, красить бледные месяцы в сине-зеленые, да и то стопиздило, не прет и не лезет. Спи, браток, не просыпайся, ты ляжешь в яму, как влитой, как закладочка со спайсом под могильную плитой.

Они сломали тебе жизнь. Когда-то давно, когда я был еще на воле, Тесак отдыхал на братском острове Куба, откуда записывал задорные видео, беззастенчиво дразня отечественных правоохранителей. Я допускал, что с учетом тесных дипломатических связей такое безрассудство может закончиться плачевно. Тем не менее, прибытие Тесака именно в наше СИЗО казалось невероятным. Даже с учетом того, что здесь иногда попадались знаменитости. Вопреки моим сомнениям, визит Тесака оказался чистой правдой. Максима здесь любили и уважали. Обливать педофилов мочой – это, наверное, лучшее, что укладывается в местные представления о справедливости. Это серьезный плюс к репутации. Но также был и огромный минус. Максим Тесак Марцинкевич был нацистом. Поэтому его тюремный путь превратился в реалити-шоу, за которым арестантское сообщество принялось пристально следить. В тюрьме отношение к национализму напоминает устройство нашей многонациональной федерации. На словах любой национализм осуждается. Всякий арестант был готов громогласно заявить, что национальность не имеет значения, а значение имеет лишь личная порядочность. Ну а затем отойти в сторонку. Отойти к своим, чтобы полушепотом сказать им нечто смешное, на языке, который не понимают чужаки. Армяне липли к армянам, киргизы к киргизам. Северный Кавказ делился на все свои многочисленные этносы и смотрел свысока на выходцев из Средней Азии. На этом фоне одни только русские были разрознены жидкой массой. Представители нацменьшинств потирали свои лохматые лапы и требовали строго спросить с нациста. К тому времени я уже неплохо изучил тюремные практики и прекрасно понимал, что слово «спросить» прежде всего содержало в себе намек на широкие финансовые возможности Максима. Как настоящую знаменитость Тесака отправили на спецы. Специальный блок тюрьмы представлял собой всего две камеры, предназначенные для фигурантов самых резонансных дел. Из плюсов – компания экстраординарных личностей. Из минусов – жизнь под камерами 24 часа в сутки. На спецах камеры висели даже в туалетах. Избавить себя от любых блатных претензий Тесак мог одним простым способом, к которому обращались многие русские правые, оказавшиеся в застенках. Он мог перейти в красную козлиную касту, а затем мести полы, ну или разносить баланду во славу белой расы. Тесак не стал выбирать этот легкий путь. Исполнив свою роль в местных политических играх, он затих и перестал быть новостью. Однако спустя несколько месяцев по тюрьме поползли слухи, что кто-то объявил голодовку. И этот кто-то был тот самый Максим. В то время я уже обживался в новой камере и как-то раз оказался в локалке по пути к адвокату. Если сборка – это полноценный выход в свет, то локалка – это место поскромнее. Народу там обычно меньше и пребывание в ней скоротечно. Кроме меня в локалке находилась пара.

Парочка незнакомых арестантов, увлеченных общением друг с другом. А в углу стояла застывшая одинокая фигура. Темно-синие джинсы, темно-серый балахон с капюшоном. Все эти вещи, казалось, просто висели на неестественно худом силуэте, делая его похожим на огородное пугало. Я подошел, пригнулся и бесцеремонно заглянул под капюшон. Такие лица я раньше видел лишь на фотографиях из концлагерей. Череп, обтянутый посеревшей кожей, словно пергаментом. Скулы, выпирающие словно острые камни на скалистом берегу. Неестественно глубокие, окруженные болезненной синевой глазные впадины. «Макс, это ты?» «Да, я», — ответил он тихим глухим голосом. Из глубины синих впадин на меня смотрели темные уставшие глаза. В них было заметно нечто похожее на узнавание. Когда-то мы общались с ним на воле, хоть и недолго. Сейчас мне казалось, будто он вспомнил знакомое лицо, но никак не может понять, откуда именно. «Ты все еще на голодовке? Выглядишь хуево». «Да, это я так следака в рот ебу», — уверенно ответила тень тесака. И тут же я услышал свою фамилию. «Ну, удачно тебе тогда, Макс, выебать следака», — крикнул я ему на прощание. Спустя некоторое время я написал ему письмо в карантинную хату и быстро получил ответ. Всю жизнь я полагал, что обладаю самым корявым почерком на свете. И вот, наконец-то, мне посчастливилось встретить того, чей почерк выглядел еще хуже. Каракули, которые присылал мне Максим, не всегда удавалось разобрать с первого раза. Но постепенно я привык расшифровывать его замысловатые загогулины, коротая тюремные ночи. Оказалось, что после объявленной голодовки его перебросили со спецов в камеру карантина, подальше от глаз многочисленных проверок. Держали его там в одиночестве, что было злостным нарушением федерального закона о содержании под стражей. Максим писал, что каждый день ему приносили еду, и каждый день он оставлял ее нетронутой. Он признавался, что порою подъедает сахар, чтобы совсем не ослабеть без глюкозы. Я спрашивал у него об обстоятельствах дела, и он поведал мне все то же самое, что заявлял публично. Один из униженных им любителей мальчиков оказался заслуженным судебным приставом. Почему тесак не свалил с Кубы? Он рассказал, что именно это он и собирался сделать. Буквально пара дней отделяло его от отъезда на континент, в Латинскую Америку, где он планировал затеряться. Этой пары дней ему и не хватило. Спустя много лет, уже из далеких лагерей, он сообщил публике, что отказался от своих прежних воззрений. Все эти годы его мысль не стояла на месте, а блуждала лабиринтами и тайными тропами. Однако изменилось в итоге не только это. Спустя 6 лет тесак в последний раз попал на видео. Он находился в Челябинском СИЗО, остановке на пути в Москву. В Москве его поджидал новый суд, который грозил оставить его под стражей до конца жизни. Тесак прибыл из Красноярского красного лагеря, одного из тех жутких мест, о которых в тюрьме ходили легенды одна хуже другой. Взгляд Максима, насколько позволяли разглядеть пиксели, был потухшим, словно где-то внутри навсегда перегорели лампочки. Это был все тот же Максим, что назло следователям держал двухмесячную голодовку, тайком подъедая сахар. Это был тот же Максим, которому не хватило пары дней, чтобы никогда не знать суровых красноярских морозов. Это был все тот же Максим, но уже другой. Будто бы его тень в итоге сумела слиться с пропитанными страхом и болью тюремными стенами. «Что же нужно было сделать с ним в том холодном красном лагере?» – пронеслось у меня в голове. Одиссея тесака вскоре завершилась распоротыми венами на койке Челябинского СИЗО. Сообщения о его смерти сопровождались предсмертными записками. Некоторые из них были поддельными, но, глядя на другие, я мгновенно узнал тот самый корявый почерк. Эти глубоко распоротые вены и борозду от проволочной удавки на шее я тоже узнал. Именно так советовали поступать бывалые арестанты, если твоей целью является попасть не в тюремную больницу, а в далекий свободный загробный мир. Все.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: Восьмое.
1: Восьмое октября. Октября.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

今日降っていてもいつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。そうしよう。

Чья это прекрасная музыка детей-органиста? Сквозь метели снежный рой сзади тащится за мной. О, бородели с рыжей головой, это ведьм злой каприз, догоняет меня лис.

смешно шинель трещит, под когтями трепещит. Жалкое тело мое, не плачь, Лили. Угасает в жизни свет, близость тел теперь как бред. Ветер, Лили, передай мой последний

навеки судьбой. Ой, лис сожрал мой язык, и в мир ушел иной. Превратившись в смрадный гной, ой, разлагается сон.

0: ни разу не дерьмой. Мы снимаем искусство.
1: Как это работает?
2: Вы знаете, Руслан.
1: Тратить значит брать, брать значит помогать.
3: Нормально?
1: Все нормально.
3: Нихуя не нормально, блять.
1: Этот фильм...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Восьмое.
1: Восьмое.
5: Октября.
2: Октября.
6: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16.

0: В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Восьмое.
1: Восьмое.
0: Октября.
2: Октября.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
0: Четверг.
2: Восьмое.
3: Восьмое. Октября.
0: Октября.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: машине всего 10 лет. И вот это все, вот это вот произошло за год.
1: Пиздецки, как разит выхлопом прямо в салон.
2: Любые улучшения это
1: просто бессмысленно.
0: Полный PlayStation.
1: Это финальный аккорд

0: Уберите вашу мать! Людк! А, Людк! Путь деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: посидишь, ребёнок, мать, морду свою спрятала.
1: Ёб
0: вашу мать, сволочь поганая.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: Восьмое.
0: Восьмое.
4: Октября.
2: Октября.
5: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидає.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: Восьмое.
0: Восьмое. Октября.
1: Октября.
3: В Москве 10:00 вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: посидишь, ребёна мать, морду свою спрятала.
1: Да,
0: я вашу мать, сволочь поганые.
2: Меня

0: Радіо Анон ФМ.
1: Ми поети, як мета мета.

0: район де Какалама.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Четверг.
4: Четверг.
5: Восьмое.
1: Восьмое.
3: Октября.
2: Октября.
6: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

When I am not this hunchback that you see,

0: Че-то одна быстро запала. На ровном месте. Спиздила что-то?
1: Is it okay to sleep in there?
2: Excuse me?
1: Well, Dr. Emmerich, I know it's easy to forget sometimes, but I am a woman. You understand. Sorry. I know it's selfish of me, but I'd like to be alone for a while.
2: Right. I understand. I'll show you in.
0: Ну, нарком самолет на... как этот тип... Самолет внутри... Вот, как этот тип летательного средства, на котором они называются? В который самолет влезает...

0: Еще, давайте быстрее.
1: Good night, Dr. Emery.
2: Yeah. If you get uncomfortable or anything, just let me know. I'll be out there working.
1: Thank you.
0: Ключ.
1: Yes.
2: Call me Hal. Good night.
1: Good night, Hal.
0: Ну да, как-то до этого, даже если были какие-то любовные линии, то настолько длинных и томных сцен не было. А они такие поебались в вертолете, да? Это был брифинг между главами. И мы летим куда-то в Восточную Европу. Чем куда-то вас... Я подозреваю, будет еще глава прям в Рашке. Не факт, но у меня есть подозрение. Че вообще в двух словах? В двух словах не объяснить. Тут даже те, кто... Если играть чисто четвертую часть, то нихера не поймешь, потому что нужно знать сюжет первый и второй. Не знаю, походу, если придумаю, как объяснить, объясню. Мы бы приехали в City 17, да?
3: A national state of emergency has been declared in an effort

0: cutting off Big Mama and company's escape routes. They should still be hiding somewhere in that area. Big Boss's corpse is bound to be with them. You've been added to the PMC's blacklist, so you're going to have to lie about your identity to get in. I've provided you with a way to evade the checkpoints. Make contact with the Resistance and find Big Mama. This is our last chance. We must reach Big Boss's body before they do.
1: Если будешь проходить, ищи на Рутрекере Master Collection. Там отдельно игры лежат, но они именно с последнего издания, которое в составе Master Collection.
2: Next.
1: Но... А ты не видел? В четвертой части Снейк резко состарился из-за генетического заболевания. А сейчас он, видимо, в маске. Сейчас он в камуфляже, а в той сценке был старый курящий. Так. Нам написали не релейтед сообщение с Anon FM. Которое чатик засрал.
3: You. Get your ass in the machine. Hey, you deaf? Take him away. You're coming with me. I said over here.
4: That's enough. I'll take him from here.
3: But
4: we've been looking for this man.
1: Мэрл. Это наша знакомая. Что она тут сделает, непонятно.
4: Come with me.
2: Next.
1: Как думаешь, сколько еще минут до геймплея осталось?

0: не пошароебится мне. Что на карте? Там есть какой-то тупичок. Ничего нет. А, хорошо.
1: Those resistance fighters can't advance because of the PMC troops. Isn't there something you can do to help, Snake?
0: Yeah, then.
1: What?
0: Ah! Yeah! Seriously! Блядь. Окей. Серьезно? Так, окей. Надо сфейрить.
1: The resistance.
0: Че, это не гейм овер? Ладно. А, мне пора закончить. Так. Как сложно загеймовериться. А опции загрузиться нету. Угу. Ну, стреляй! Finally.
1: Snake, what happened? Snake? Snake!
0: В этой секции незнакомый геймплей. И что именно? Это меня, блядь! Чё? Топай. Wait, он в эту сторону топает. Угу. Ай, да не ёб твою мать! А куда он... О, окей, тут он просто убежал. Окей. Чё он вообще? Я просто чел в плаще иду, гуляю. Где он? А, окей, все, нашел. Нашелся. Мне это типа член резистанс. По-русски. Повстанцев. Который мне нужно проследить. Просто проследить.

0: Вот. Тут нужно ему помочь обойти охрану. Ну, видимо, я достаю снайперку. Он у меня есть с ранками. Ну, диалог такой будет.
1: Those resistance fighters can't advance because of the PMC troops. Isn't there something you can do to help Snake?
0: Yeah. Там? Или еще там есть? Так. Ага. Топай. А абсолютно стелсовая винтовка, да. С таким-то бахом. Ну а чё ты сагрился-то? Так. Стелсовый транковый пистолет у меня тоже есть. Ну чё у вас там? Так. А, показать смешное. Можно вот так ползти. Наиболее тактикульно. Никто не заметит. Я гусеничка. Куда ты побежал? Ну и куда ты идешь? Так, радар. Да он непонятно парит. Уа? Не-не-не. Он сам перезапускается. Так я не понял, он должен был в ту сторону пойти, но, видимо, ему там что-то помешало. Там PMC, да, ясно. Ясно. Чел, все, можешь идти.

0: Ну, блядь, выполз на карай-карай. Он в ту сторону не смотрел, правда. Так, ну и как рад, как перехватчик работает, вообще непонятно, ну допустим. Так. Угу. Ну вон, видимо, следующий, да? Сёчинг. Окей. И ничего нет. Мне сказали, что вот будут помечать на карте перехваченные данные позиции члена резистенса. И чуть нихера нет. Пишет только South Station. Видимо, это регион, район. Одна, где он там свистит? Ну, видимо, вот, по тому же маршруту пошел. Ба-бам-бам-бам! Так, надо вакциночку обновить. Это очень нетипично для МГС геймплей тут. Идите на свист. Да ёпт! Окей, теперь другая локация. Окей. Да, именно мне район отмечают. Ладно. Ладно. Сейчас разберемся. Давай, начинай свистеть. Я тебя не вижу, а ты меня уже видишь. Так, это PMC.
1: The Interceptor has analyzed a PMC data transmission. It's marked the location of a resistance member on your map.
0: Ты один? Нет, ты не один. О, ладно, полите меня. Дай-ка я потренирую пока захват. О, у меня получается захват делать.
1: Snake, the location of a resistance member has been forwarded to your map. Check it out.
0: Захваты можно что-то только с пистолетом делать.
1: What happened? Snake?
0: Snake! Сейчас разберемся. А, так, вот я получил информацию о локации. Дальше я могу переключиться на радар.

смысле? В смысле, это мод на Dishonored? Ну... Dishonored куда более Immersive Sim. Так, вот эта точка. Это наша цель. Где он? Где он и заметит ли он меня? Хорошо. Я пригнулся. Блядь! Никто. Почему я его не видел? Он же на видном месте стоит. Он сливается. Только не иди сюда, чел! Окей, там ему дальше мешает PMC. И вот мне нужно ему расчистить путь так, чтобы он меня при этом не заметил. Даже он сам. Сейчас помогу. Да, и вот мой выстрел, он не... What's that? Что, еще не фейл?

Знаешь? Не, и вот ему не похуй, он так, what? What? What? What? What? What?

В радаре вроде пока нет ничего. Но это больше на Западную Европу похоже, чем на Восточную. Машинки восточноевропейские, конечно. Так, где он? Так он туда нашел? Нет, стоп. Или да? Да. Ух, сохранят. Не, рано. Так, ну а я за тем же слежу, или... Нет, типа уже за другим я тоже. А, нет, вон тот же есть. Окей, ладно, значит. Тут еще всякие секретки, наверное, есть по городу, но их не найду. Так, слева два ПМСа, они за поворотом.

Не возвращайся. Так. Они ему мешают? Даже не знаю, убирать или нет. Ну он идет, значит не буду трогать. То, мне кажется, если я одного уберу, второй заметит.

0: Okay. Get one there.
1: Snake, you can't die. No, Snake.
0: А его не заметили. Он в полный рост шел. Очень быстро замечают. В том смысле, что без предупреждения, без времени, когда можно среагировать. Ладно.

0: Угу.
1: А в предыдущих частях он не мог так ходить, только ползать. Пригнувшись ходить нельзя было. Не-не-не-не-не-не-не, иди. Какие у меня еще маскировки? Я как бы все равно никто не видеть не должен, поэтому... Поэтому все равно... Изменение лица мне только вот сейчас на этой главе дали. Угу, отличная маскировка. Райден. А почему молодого нельзя? Ладно. Нан. Пусть будет молодой Снейк.

Итак, ну, пригнувшись всю дорогу, вот тут явно нужно не трогать. Там еще броневик приезжает.

Геймпад завибрировал от броневика. Очень удобно.

0: Looks like they're conducting vehicle patrols. Watch out for them, Snake.
1: Угу. Так, где моя цель-то? Мне не нужен.
0: Look out! Searchlight! Find something nearby to hide.
1: Нет, это этот.
0: Stay out of the light.
1: Была какая-то игра про... про Францию времен фашистской оккупации. Мне что-то напомнило сейчас сильно. Ну такой геймплей. Мне не очень нравится. Слишком туповато линейно. И жди, пока он пройдет. Но разнообразие, но хотелось бы для разнообразия уже хоть бы, чтобы в четвертой части хоть где-то был классический геймплей. А, блядь, что заметил. Где сучлайт? А! Можно идти. И вот заранее заронишь и начинай с чекпоинта.

0: риски.
1: Кто?
2: А, ну хоть чекпоинт.
1: Можно заранее, чтобы алерт убрали. Угу.

0: Spells! Yeah! А может так продолжим? Да, еще ты в меня стреляй, да, нож псину. Не-не, ты меня добей!
1: СМЕРТЬ!

гамма темновата, но... по-моему, нужно выйти из игры, чтобы настроить...

Ладно, давай. Вроде какой-то зритель Санон ФМ есть, поэтому пока продолжу стрим. Так, ну и как мне в шишлайт не попасть?

Он пошел. Блять. Не, все-таки так себе геймплей, да? Если только до 1:00. 1:00 через 1 минуту. Может, до 1:20? Не, еще. Лол. Алерт почему, если я обоих убрал? Блять.

0: Ладно, давай, давай, давай, давай. Дует.
1: Come in, Snake. What happened? Snake? Snake!
0: Где он? А? Чё?

0: Эй, бесячая секция. It's marked the location of a resistance member on your map.
1: Угу. Блять, да кто ж?
2: Snake, find some way to free him.
1: Не в том же месте его. Ребята, в кого вы там целитесь? Брат, а... Some way to free him. Окей!
2: Snake, you can't die! No! Snake! Снейк!
1: Угу. Нету чела. Ладно. Ну так, так хотя бы интереснее нужно. Сообразить, что теперь делать, а не ждать. Они ждать, делая одно и то же.

Стало слово.

0: about to be hauled off by the PMCs. Snake, find some way to free him.
1: Я ж не знаю, где он. Так, окей. Непонятно, куда они идут. Я не смогу трех быстро вырубить.

А? Быстро? Успех? Успех, но теперь я не понимаю, где он снова. Угу. Вижу.

0: неспешно иду, когда зрители уже ушли и не увидят. Не увидят, как я кручусь. Не факт.
1: Снейк, find some way to free him.
0: Блять. Fucking railing. Угу. Пока ты там ждешь, да? Пойду в эту сторону, идиот!

0: What?
1: Nah.

Ну давайте уже переход в другую локацию, чтобы сохранение было. Гом 16:00. Угу. Окей. Пока.

0: Extra caution!
1: Snake, find some way to free him!

0: И где мой чел? Кто он там? Исферился.
1: HQ!
0: Okay. Обратно идет. Варио!

чё он туда-сюда ходит-то? Я свернул куда-то ещё. Fuck off! Угу. Тебя тут, Али, не видно?

Ты заебал на каждом спящем солдате останавливаться. Um.

0: Так, ну ладно.
1: Ай, здесь ебаю можно. Нормальный стрим.
0: Мне стримы поиграю, но потом. Наверное, вон туда нужно дойти.

тоже чуть-чуть. Угу.

Okay. It's over.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца. Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. На крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница. Девятое.
0: Девятое.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Девятое.
2: Девятое.
5: Октября.
4: Октября.
6: В Москве 3 часа ночи.